0: beste Musik.
1: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».